Та то тогда сигарет, а ще я сиган без ему скрет. Он де лоспит сих офханфой, де патиен. Ту бис кума оне гэз, от мит никс verlost die Welt. Ой, за грава, ту хост гор никс zum Verlieren.